0: It should give off some kind of a vibration.
1: Чудная ночь.
2: Небо такое звездное.
1: И луна выходит из легкой дымки. Это хорошая погода.
2: Да.
1: Смотрите, какие искры летят.
2: Удивительно красиво.
1: Они как огненные стрелы.

0: надо идти в ПО переправлять таймер.
1: Как? Рома,
0: это самое. Юра, Саш.
1: Да.
0: Давай вручную переходить. Лен, ты иди в ПО, Саш, а ты вручную.